про себя шепчу. Я тебя люблю. Полмари.

0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

0: Ну что, всем доброе утро, пламенный радио, привет, поднимайте руки те, кто сегодня утром проснулся счастливым, даже несмотря, что сегодня у нас с вами понедельник.
1: Добрейшего всем замечательного, в студии прямого эфира Александра Вольская, Андрей Зитер, и мы обратим наши сонные взгляды в сторону праздника, друзья.
0: Да, сегодня, кстати, напомню, что уже это 13 июля, понедельник. Ой-ой-ой. Представляешь, уже половина лета, вот так вот
1: пролетело, по щелчку.
0: Да.
1: Хотя все праздники, потому что с праздниками легче, быстрее живется.
0: Согласна. А сегодня, видимо, наш с тобой праздник и многих день довольных сотрудников отмечается сегодня. Праздник для всех, кто любит ходить на работу. А дальше день первого чемпионата мира по футболу, Андрей.
1: Прекрасный праздник.
0: Любишь футбол, кстати?
1: Конечно, я вот хожу, смотрю на экран, на большом хожу, смотрю экране иногда.
0: А я
1: смотрю,
0: тоже.
1: Да. Закрывайся в комнате.
0: Кстати, вспомнила я всю прошлую неделю отпуска, выходных, просмотрела чемпионат мира по футболу.
1: Молодец.
0: Но самый важный праздник, что мне нравится, день поиска за углом. Чего интересного?
1: А вот тут уже, кстати, напишите нам, что бы мы могли найти интересного за углом, если была такая возможность, на номер 928-401-2020. Друзья, вчера отмечался день почты, международный день почты, да, поэтому сегодня мы будем говорить о письмах и вообще о средствах коммуникации, скажем так, как вы общаетесь.
0: Как изменилась ваша манера общения за последние годы, да, что чаще используете? Бумажные письма. Кто еще, друзья, пишет от руки? Либо вы пользуетесь мессенджерами или звоночки, смс-очки. Считаете ли вы электронные сообщения такими же душевными, как раньше писали 10-15 лет назад?
1: Да, и вообще, храните ли вы письма, когда-то, может быть, кому-то писали? Дружеские послания, может, это студенческая пора, может быть, это были и любовные письма, друзья. Напишите нам номер прежний мессенджера Макс 928-401-2020.
2: Алло, село! Море, лето. С Казак-ФМ. Частушка для казака от казачки Зинаиды из

0: Приятные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision, Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: В детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, горничные. А также в сельскохозяйственную организацию требуются водители грузового транспорта МАЗ, трактористы, машинист экскаватора. Информация по телефону 8 918 270 29 08. На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89.
7: Мадам, выходите за меня.
8: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
7: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
8: А что там?
7: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8 861 207 37 07. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финансов» АО «Автофинансбанк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
5: Любая стройка начинается с выбора надежного партнера. Компания-партнер – прямой поставщик башенных кранов и мачтовых подъемников от лучших производителей из Китая. Продажа, аренда, монтаж и запуск. Мы берем на себя все, чтобы ваша стройка работала без перебоев. Компания-партнер. Работаем на высоте. Звоните. Плюс 7 918 12 111 13. По промокоду «КАЗАК» скидка при первом обращении.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57 75.
10: КАЗАК-ФМ.

0: Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Если вы еще не улыбнулись, значит, вы просто не проснулись. Ну, а мы, Александра Вольская и Андрей Зиттер, вас сейчас быстренько-то и разбудим.
1: Так-так, просыпаемся, подтягиваемся и включаемся в наш эфир. Потому что, друзья, солнышко уже встало, а вот некоторые из вас, наверное, только наполовинку. Но не переживайте, мы тоже проснулись наполовинку. Андрей, ты полностью проснулся?
0: Или я сейчас сижу и думаю, ну какая половина у меня проснулась?
1: У тебя левая?
0: Нижняя.
1: А я думала, левая или правая?
0: Кстати, полушария тоже у тебя, они по-разному, наверное, просыпаются, да?
1: Да, у меня оба полушария.
0: Ну, то, что я сижу к тебе левым полушарием, оно у меня точно уже проснулось. Это однозначно.
1: А вот скажи, пожалуйста, помнишь фильм «Девчата»?
0: Конечно. Я его пересматриваю раз по 200.
1: Я 250, ладно. А смотри... Андрей, глаза закатил. Помнишь, там...
0: Я мозгом
1: любуюсь. Письмо. Раньше фраза такая была. Танцуй, тебе письмо.
0: Да мы эту фразу знаем с самого детства. Когда приходили письма, почтальон всегда говорил... Письмо, танцуйте, и вот, представляешь, весь дом пляшет.
1: Кстати, но раньше же очень не радовались тому, когда получали письма издалека.
0: Это событие было целое.
1: Да, и с тех пор, как мы заменили бумажные письма электронными, уже вряд ли кто-то это произносит. Друзья, ну а если кто-то и произносит вот эти фразы или танцует под письма, напишите нам +7 928 401 2020 и расскажите, как вы пританцовываете.
0: Вот знаешь, вот существуют же разные письма, как по содержанию, так и по чувствам, о чем мы и говорили, да, кто-то хранит письма со студенческих лет, кто-то переписку со своими любимыми, первая любовь была, да, то есть она уже давно прошла, уже люди семьи, они все равно эти письма хранят очень трепетно. У меня дома лежит целая пачка писем, перевязанная вот там специально ниточка там. Я серьезно тебе говорю, мне было лет, наверное, 20, когда мама писала мне письма, 19 ли мне было, мама писала письма, когда я был студентом, и я по сей день их храню. Я их перечитываю периодически.
1: А у меня такой тоже, у меня тоже хранятся письма от супруга, которому я писала когда-то на... судно. Нет, ходил в рейсы. И огромные-огромные письма. Я их много лет хранила. И раз, наверное, в 4 года перечитывала их. Очень интересно.
0: Друзья, пишите нам. Скорее будем ждать ваших сообщений. Ну, а далее реклама, музыка и вновь

0: ярко, ярко солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты.

0: такое? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, отгадай загадку. Утром розовое, днем голубое, ночью черное. Что это?
3: Небо. Сама загадку придумала?
0: Ага. А почему оно такое разноцветное?
3: Секрет разного цвета неба в солнечном свете. Он состоит из лучей всех цветов радуги. Фиолетового, голубого, желтого, красного. Вместе они превращаются в белый свет, который все освещает. Когда частицы света, фотоны, попадают в атмосферу Земли, они сталкиваются с молекулами газа, из которых состоит воздух. Эти молекулы отражают световые лучи во всех направлениях. Обычно про этот процесс говорят, что свет рассеивается. Особенно сильно в атмосфере рассеиваются лучи голубого цвета. Именно они видны тебе днем, когда небо кажется голубым.
0: А вечером?
3: Когда солнце опускается за горизонт, свету приходится преодолевать наибольший слой атмосферы. И голубые лучи рассеиваются так сильно, что вообще до нас не успевают дойти, а доходят красные, и небо кажется красным.
0: А ночью?
3: А ночью свет солнца уходит в космическую пустоту. И пока ему на пути не попадаются препятствия, свет невидим, и небо остается черным.
0: А если попадаются?
3: Как только солнечный свет падает на какой-то объект, он становится видимым глазу. Луна, например.
0: А на Луне небо какого цвета?
3: С Луны небо всегда кажется черным. Ведь там нет атмосферы, которая рассеивала бы свет солнца.
0: Бедные лунатики даже на небо полюбоваться не могут.
2: Папа знает.

0: чувствуем себя с Александрой Вольской настоящими почтальонами, потому что получаем письма от вас. Приходят
1: они,
0: да.
1: Они начали потихонечку так прилетают.
0: И сегодня мы так порассуждаем на тему, как раз письма открыты, потому что вчера был Международный день почты, и вот сидим, думаем, и тут, и какие же письма храним мы, какие не храним, куда мы вообще их писали. Я тут даже вспомнил, что я в лет в 11 писал стихи и написал письмо в газету «Пионерская правда».
1: Серьезно?
0: У меня до сих пор хранятся вот эти фирменные бланки.
1: Тебе ответили?
0: Конечно, сказали.
1: Да, не сказали, ты красавчик, я просто в этом уверена. А я вспомнила, как мы писали письма в пионерском лагере, с ребятами переписывались, и потом еще, ну, насколько нас хватало, там уже не помню, но писали-то длиннющие письма.
0: Вот если вспомнить, как мы раньше писали письма и носили на почту, и ответы приходили только через месяц, то нам сейчас неслыханно повезло, потому что ваши письма приходят мгновенно и прямо сейчас вы их отправляете.
1: И не надо их ждать, самое,
0: да,
1: что главное.
0: Мы спросили, напишите нам на почту, а через месяц вышли в эфир и прочитали ответы.
1: Да, а написала нам Татьяна Бочарова из станицы Воронежская. И она пишет, что работала на почте с 96-го года. Тогда было все по-другому. Много газет, журналов, писем. И за 30 лет работы все, конечно, поменялось. Писем меньше, газет тоже, но мы очень любили свою работу. А сейчас она на пенсии. 30 лет проработала и гордится своей работой. Татьяна, мы вас поздравляем, конечно же, с таким замечательным праздником.
0: Ну вот куда еще писали письма, вы, конечно, пишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020, а у нас впереди хорошая такая культурная рубрика, в которой мы рассказываем с Александрой, куда сходить, что посмотреть в нашем-то Краснодаре, и буквально через вот несколько минут мы обязательно это сделаем, и говорим вам огромное спасибо, что просыпаетесь вместе с нами, присылайте нам сообщения.
1: Обязательно все сообщения зачитаем.

0: Пришло самое время, дорогие наши любимые радиослушатели, окунуться немножечко своим слухом в культуру. А мы расскажем о событиях, которые пройдут в ближайшие дни в Краснодаре.
1: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
2: Итак, друзья, на этой неделе куда же мы с Андреем вас приглашаем? 14 июля музей-заповедник имени Фелицина приглашает всех любителей насекомых на выставку. Экспозиция представляет собой уникальную энтомологическую, если я правильно, да, энтомологическую коллекцию, все правильно сказала.
0: Проснулась, молодец.
2: Да, около 50 экземпляров редких насекомых, обитающих преимущественно на территории Африки, Индии, Вьетнама, Южной Европы и Мадагаскара. И большая часть выставки составляет мистические, представляешь, богомолы. Редкие виды палочников, индийские богомолы. Богомолы-призраки даже есть. Так что, кто любит всех вот богомолов? У меня, кстати, а ты смеешься, у меня палочники жили до дома.
0: Давай отправим твоих тараканов тоже на выставку.
2: Каких?
0: С головы.
2: Да, туда тоже, кстати, можно.
0: Я и своих тебе тоже
2: делегирую. И там еще пауки и птицееды будут.
0: Прекрасно. Слушайте, хорошая выставка, чтобы познать этот мир, который нас окружает. А меня заинтересовала музыкальная такая атмосфера и государственный эстрадно-симфонический оркестр приглашает 19 июля, это воскресенье, на концерт «Музыка большого кино», где прозвучат легендарные мелодии Микаэла Таравердиева, все мы знаем и любим их, Андрея Петрова, Эдуарда Артемьева. И особым событием вечера станет, конечно, музыкальное посвящение столетию легендарного Александра Зацепина. А в концерте примут участие заслуженные артисты Краснодарского края Мария Набокова и Иван Тернавский, а также лауреаты международных конкурсов Аделаида Авакян и Дмитрий Ремезов. Дмитрий, кстати, бывает у нас в гостях в студии, так что
2: да,
0: идем,
2: друзья,
0: музыкально наслаждаться.
2: Не пропустите. А вот если вам, друзья, захотелось окунуться в детство и на несколько часов вот вернуться туда, то приглашаем на выставку «Кукольный мир. Искусство и вдохновение», где вы сможете увидеть или познакомиться с игрушками разных поколений. Вас ждут куклы и экспонаты, которые рассказывают историю детства прошлых лет и о традициях создания игрушки. Выставка отправит вас, конечно же, в атмосферу теплых семейных воспоминаний. Экспозиция будет интересна и детям, и взрослым. Маленькие посетители смогут открыть для себя необычный мир старинных игрушек. Друзья, выставка проходит весь июль в Краснодарском доме культуры по адресу улица Сормовская, 12/6.
0: Но это лишь короткий такой анонс мероприятий, которые проходят в Краснодаре. Это на то, что мы с Александрой обратили внимание, а у вас есть полный спектр выбора, как провести время после рабочей недели, а кто-то в отпуске, если детки на каникулах, то вот, пожалуйста,
2: да, отличная возможность.
0: Воспользуйтесь, да, нашей информацией. А далее у нас тоже рубрика, в которую можно окунуться с улыбкой, с хорошим настроением.
2: И да, написать нам, да?
0: Конечно, написать на письмо. Рубрика «Ленивые варенички», друзья.
2: Да, звоните и пишите нам +7 928 401 2020, и мы с огромным удовольствием передадим ваши приветы и поздравления.

0: Рубрика «Ленивые варенички», друзья, под занавес первого часа утреннего шоу «Алло, село». И вот танцующие мы тут с Александрой Вольской, Андреем Зитер.
1: Ручками, ручками.
0: Готовы читать ваше сообщение.
1: Прислала нам сообщение Татьяна Анатольевна. Кстати, много. Потихонечку будем зачитывать ваши сообщения, которые прилетают. И Татьяна Анатольевна поздравляет с Днем Почты всех работников отделений связи и, конечно же, ветеранов. И отдельно поздравить Северское отделение связи. Спасибо им за тяжелый труд, дружелюбных и всегда желающих помочь, особенно пожилым людям. Поздравляет она особенно Людмилу Ивановну Осадчук из Ильского и Веру Петровну Тюкалову из Октябрьского. Они много лет проработали в своих почтовых отделениях.
0: А еще мы с Александром решили сегодня отправить привет в город Анапу всем отдыхающим Черноморского побережья.
1: Да, где море уже приобрело зеленоватый такой цвет.
0: Но это не испортит.
1: Это природа.
0: Конечно, это природа такой подарок сделала.
1: А еще хочу передать привет всем волейболистам.
0: Прекрасный. Друзья, прекрасный привет, Александр, от тебя. Понятно, что ты на спорте, футбол смотришь, волейбол тоже. Идем дальше, друзья, музыка, и ждем новости от Екатерины.

0: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» – 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
3: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья!

0: Всем доброе утро. С вами в студии Александра Вольская и Андрей Зиттер, которые уже выпили по 3 чашки кофе и готовы нести доброе и позитивное в наш эфир.
1: Ой, это радует, что доброе и позитивное, не ахинею. На часах 8.11 и мы готовы читать ваши письма. Точнее сказать, время пришло читать ваши письма.
0: Да, Александр. Сегодня тема какая у нас с тобой?
1: А тема сегодня Международный день почты. Он был вчера, да. И вот всегда, говоришь, с благодарностью почтальонам, которые еще есть, они работают, они приносят радость в дома в виде газет, журналов. Да. Корреспонденция, да, это называется, правильно?
0: И хочется зачитать все сообщения, которые прилетели к нам. Доброе утро. Валентина написала, всем хорошего настроения. А письма я пишу в наш любимый казачок, написала вот. Валентина, видишь? И письма... Да.
1: Кстати, я хочу сказать, что мы, пожалуй, одна-единственная радиостанция в России, которая хранит как раз вот письма. Вы не представляете, какой огромный у нас стеллаж, и не один с вашими письмами. И сегодня к нам в гости придет человек, который эти письма читает.
0: Отношение к ним, как говорится.
1: Мы, конечно, попозже чуть-чуть об этом расскажем. Ну, а сейчас мы послушаем рекламу, послушаем музыку и скоро услышимся. И обязательно зачитаем ваши письма.
2: Алло, село!
3: Море, лето. С Казак-ФМ. Частушка для казака. О творении мира.

0: на Казах-ФМ.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
5: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
6: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
9: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
10: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: 13 июля на календаре, на часах 8:18 в студии прямого эфира. Андрей Зитер, Александра Вольская. Говорим сегодня о письмах, да, о почте и о почтальонах.
1: А можно я скажу, Андрей?
0: Да легко.
1: Андрей с утра в понедельник говорит, какой сегодня день недели? Понедельник.
0: Понедельник.
1: А какое число? 13-е.
0: Хорошо, что ты у меня есть. Что ты у меня есть, и память у тебя хорошая.
1: Ой, как хорошо. Хорошо, что ты у меня есть. Как приятно слышать.
0: Вот видишь, дарите побольше приятных слов своим любимым коллегам.
1: Напиши мне это в письме.
0: Так, ты пока письма читай, я возьму ручку и буду вычерчивать.
1: Да, друзья, очень много хороших писем, потрясающих. Мы обязательно, мы вот прям постараемся успеть все зачитать. Нина прислала нам сообщение, вот уже 53 года я читаю поздравления, вот с днем рождения, и прислала фотографию, где стихотворение и открыточка, и говорит, что разве это можно было выбросить? Нет, конечно, Нина, и мы вместе с Андреем прочитали там у вас, для вас поздравления.
0: Ну, хочется сказать огромное спасибо, что вы доверяете нам то, что ближе к вам к душе, и позволяете нам это читать, быть частью этого сообщения. Идем дальше. Пишет нам Сергей Лисовой. Привет, казачок. Доброе вам утро. А что касается писем, да, наверное, это в каждой семье есть. И письма, и открытки хранятся от самых близких. И вот еще одно сообщение к нам от Екатерины из Краснодара пришло. Люблю получать настоящие открытки, особенно когда друзья присылают их издалека.
1: Да.
0: А так все в мессенджерах, но современный мир диктует другие правила. Но иногда приятно подержать в руках что-то материальное, а не просто экран.
1: Я согласна, и это здорово, когда вот остаются традиции написания писем. Кстати, я знаешь, о чем сейчас подумала?
0: О чем?
1: Если среди наших радиослушателей поколение людей, которые, ну, может быть, практически не писали письма, не пишут, уже ж не актуально.
0: А я тебе знаешь, что хочу сказать? Мама, когда присылала конверты с письмом, она туда еще вкладывала пустой конверт и говорила, я тебе уже все приготовила, только напиши мне письмо.
1: А я знаешь, что сделала? А я сейчас вспомнила, ой, какая потрясающая тема, ностальгия. Я поцелуи в письме оставляла. Девочки, кто это делал, пишите, кто поцелуи на письме оставлял.
0: А руки или... обводили,
1: да,
0: помнишь?
1: А малышей, деток,
0: да,
1: наших, когда
0: ножки.
1: Папочкам в армии. Да.
0: Сколько воспоминаний мы с тобой тут успели освежить в памяти. Друзья, помогайте нам это делать. Пишите нам на мессенджер MAX 928-401-2020. Будем читать с удовольствием ваши сообщения.
2: Привет, друзья! Это Виктор Дорин. Слушайте мои песни на волнах радио «Казань».

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Цимбалы – национальный и музыкальный символ Беларуси. Это народный инструмент в виде плоского деревянного корпуса в форме трапеции с металлическими струнами, по которым ударяют двумя деревянными палочками или молоточками. История цимбал древняя. Они упоминаются даже в библейских псалмах. А в Беларуси этот инструмент появился примерно в 16 столетии, когда молодежь стала чаще бывать в западных странах и, возвращаясь, привозила с собой новые предметы и идеи. Так цимбалы появились у белорусов, и зазвучали они на народных гуляниях и на свадьбах. Одни мастера крепили инструмент к столу во время игры, другие ставили на колени, третьи подвешивали ремешками на плечах. Традиционно корпус цимбал делают из клена, а деку — из высокогорной резонансной ели. Колотушки для игры либо деревянные, либо обтянутые кожей. Цимбалы имеют очень богатые звучания. Они могут играть и как фортепиано, и даже как колокола. Тембр инструмента светлый и нежный, яркий и протяжный. Сегодня цимбалы популярны во многих странах, но именно белорусский народ называет их своей душой.

0: Продолжаем просыпаться вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село» в студии. Андрей Зиттер, Александра Вольская. И какую тему замечательную мы подняли, и нам вторят наши радиослушатели, которые присылают сообщения. Говорят, спасибо огромное, вот память как-то мы взбудоражили с тобой. И свою в том числе.
1: Да, и нас тут пришла, не можем не зачитать, не рассказать. Интереснейшая просто история. Один мужчина решил написать письмо своей будущей жене, когда ему было, внимание, всего 7 лет. Он написал, запечатал его в бутылку из-под лимонада и написал «Самой лучшей девушке на свете» и закопал во дворе своего дома. Прошло 30 лет. Мужчина женился, переехал, но однажды рабочие при ремонте старого фундамента нашли ту самую бутылку. Письмо, конечно, размокло, чернила расплылись, а текст читался, ну, примерно так, друзья. Читаю по буквам, да? А ему же 7 лет было. «Дорогая будущая жена, я вырасту большим и сильным. У меня будет собака и мопед». Вот такой смешной.
0: Мопед,
1: да?
0: Главное, видишь.
1: Да, и собака, жена и мопед. Вот. Рабочие решили найти автора по адресу, который тоже почти не читался, но в итоге конверт принесли совершенно другому человеку с похожей фамилией. Ну, в общем, все завершилось хорошо, а жена автора плакала от смеха целую неделю. Вот такая история.
0: Мне вот интересно, все-таки собака-то с мопедом у них есть, нет?
1: Напишите, да?
0: Если вы нас слушаете, напишите нам письмо, мы обязательно его зачитаем. А вот я слушал твою историю, и у меня мысль такая, знаешь, пришла, вот, а если бы сегодня можно было отправить письмо в наше прошлое, вот самому себе. Вот что бы вы там написали, вот что бы ты себе там написала?
1: Ой, я сразу сейчас такая, знаешь, загрущу, наверное, в прошлое вернусь, не знаю. Да, я
0: вот давай
1: написала,
0: только без слез и истерики.
1: Да, не буду. А я бы написала: «Сашулечка, не грусти, все, что в жизни не делается, все только к лучшему».
0: Но я тебе хочу сказать, что ты правильно бы сделал, потому что ты на позитивных эмоциях всегда приходишь, и мне настроение поднимаешь, и поднимаешь настроение нашим радиослушателям. Это взаимно.
1: Да, друзья, напишите нам, что вы бы написали себе в прошлое, плюс 7-928-401-2020. И не смс-очкой, а пальчиками, ручечкой.
0: Правильно. И, друзья, на этот номер сейчас можно позвонить. Номер 928-401-2020. Потому что в следующем выходе у нас игра «Послесловица», и мы готовы раздавать призы от радиостанции «Казак-ФМ». И пока звучит реклама и звучит музыка.
1: Да.
0: Что надо сделать, Александр?
1: Написать письмо.
0: Позвонить надо.
1: Позвонить нам, конечно.

0: Послесловица.
1: Вот ведь радует, друзья, что среди наших радиослушателей есть любопытные, которые хотят и желают, и это делают. Начать день играющий. У нас есть звонок от нашей радиослушательницы, и зовут ее... А давайте узнаем, как все вместе. Здравствуйте! Алло!
2: Доброе утро!
1: Доброе утро! Доброе утро! Давайте знакомиться, как вас зовут?
2: Меня зовут Наталья.
1: Наталья! Отлично! Откуда дозвонились к нам?
2: Из Пластуновской.
1: Прекрасно. Красивая. Точно будем знать, что в Пластуновской творческие люди живут, а вы сейчас нам это попытаетесь доказать.
3: Ну что, Наталья, поиграем в послесловицу.
2: Давайте.
3: Давайте, на всякий случай напомню правила игры. Я начинаю пословицу. Вы должны ее, конечно же, закончить можете правильно. А можете, если вдруг не помните, то можете ее на свой лад, как говорится, рассказать. Готовы?
2: Готово.
3: Итак, поехали. Что написано пером, того не вырубишь?
2: Топором.
3: Отлично. В солдатской жизни письмо сердце. Что может сердечко в солдатской жизни? Письмо сердце.
1: Рукавички это делают иногда. Иногда валенки это делают. Там теплая обувь это делают. А иногда шарф это делает.
2: Сердце.
3: Давайте. А сердце греет. Сердечко-то греется от письма, да, когда любимая пишет.
1: Ох, Александра дала подсказку прям сразу. Иду думать. Через второй балл получает Александра у нас. Получается тогда.
3: Будем вместе чай пить.
1: А не Наталья. Наталья, ну у нас по условиям мы должны забрать с вами 3 победных балла.
3: А последнее?
1: Собрали-то только 2. Что ты? Доброту отдадим сегодня?
3: Конечно.
1: Ну давай еще одну.
3: Письмо не товарищ, а правду.
2: Еще разок я...
1: Письмо не товарищ, а правду что делает?
2: А правду скажет.
3: Отлично! Я прям за Наталью переживала, но я была уверена.
1: Ну что, отдадим подарок Наталье?
3: Конечно, конечно.
1: То есть за 2 балла все-таки отдадим.
3: А почему нет? Ну да.
2: Можно я по теме еще немножко скажу? О письмах можно скажу? Немножко?
3: Давайте, да.
1: То... Если коротенько только, Наталья.
2: Коротенько. Вот, письма, это значит моя судьба. Мы с мужем, благодаря письмам, 3 года переписывались. Конечно, в итоге мы поженились. У нас школьная любовь. Будто она одна на всю.
1: Слушайте, как прекрасно.
3: Это очень романтично,
1: история.
3: Да.
1: Наталья,
2: да, спасибо. Вот они у меня сохранились по сей день.
3: Может, и греет сердце.
1: Перечитывают, рассказывают и греет сердце. Наталья, спасибо огромное вам за игру, вам хорошего настроения, замечательного дня. Мы отдадим телефон нашим замечательным продюсерам, они вам обязательно перезвонят.
3: Ну что, друзья, а у нас-то есть для вас подарочек. А вот какой. Пришлите признание своей второй половинки нам в МАКС по номеру 8-928-401-2020 с пометкой, внимание, большими буквами «Любовь». И самые искренние признания прозвучат в эфире. А автор лучшего получит сертификат на проживание 3 дня. Да, 3 дня и 2 ночи в городе-отеле «Бархатные сезоны». Так что не упустите.
1: Пишите нам любовные признания, а сейчас на этот номер можно написать привет и поздравления. Впереди рубрика.

0: Рубрика «Ленивые варенички». И, конечно, новость-то какая, друзья, хорошая. Да с любовью, да с чистым сердцем. Присылайте нам признание своей второй половине в мессенджер Макс по номеру 8-928-401-2020 с пометкой большими буквами «Любовь». Самые искренние признания прозвучат в эфире, а автор лучшего получит сертификат на проживание 3 дня и 2 ночи в городе-отеле «Бархатные сезоны».
1: Да, кстати.
0: Партнер хочет поблагодарить нашего спонсора город-отель «Бархатные сезоны». Это первая линия Черного моря на федеральной территории «Сириус».
1: Да, высшая категория пляжа и отдыха для всей семьи. Здесь есть все необходимое, друзья, для комфортного отдыха. Это футбольные поля, конференц-залы, аквазоны, детские и спортивные площадки, столовые, магазины, кафе, центр здоровья, салоны красоты и спа. Ну, в общем, много чего.
0: При бронировании на сайте города-отеля промокод «Семья» дает скидку 15% на проживание в семейном и спортивном кварталах до 31 октября. Так что, друзья наши, дорогие слушатели, пишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Признавайтесь в любви. Пометка слова «любовь».
1: Да, ну а мы, конечно же, у нас варенички, мы переходим к нашим сообщениям. И сообщение прилетело от Людмилы, которая хочет поздравить и поздравляет, конечно, Камаль Татьяну Митрофанову, которая 31 год проработала на почте. Поэтому с огромным уважением Людмила прислала нам тоже, всех-всех поздравляет.
0: Дальше идем. Дальше идем с тобой, друзья.
1: Потому что ты вот так вот машешь.
0: Давайте дальше пойдем, послушаем новости, музыку и скоро услышимся. Гость уже в студии заждался.
2: Алло, село!
3: Да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: тебе скучаю.
1: Скучаю, где соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Беременна.
2: Давай поженимся.
0: Помню замуж. А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой внук, сам
3: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко. Я объявляю вас мужем.

0: сразу вспоминаются слова из песни «Вологда». «Письма, письма я на почту ношу». И сегодня тема утреннего эфира «Алло, село». Как раз письма. Кому мы писали? Храним эти письма. Что в этих письмах содержалось? А, открытки новогодние с 8 марта, с 23 февраля. Сколько всего интересного.
1: С рождением ребенка там, да, и с поцелуйчиками, и с пяточками, и с ручками.
0: Да, все это было. Одно сообщение хочется зачитать от Николая Семеновича. Пишет, что мне 75 лет, храню письма. Каждая строчка – история семьи. Память о предках. Сейчас внук пишет СМС. Звонят редко, говорит, что так ему удобнее. А может и правда, но бумага – это ведь навсегда. Вот пишет нам Николай Семенович. А я вот соглашусь.
1: Да? Хорошо. Ну что, у нас еще есть с тобой сообщение в станице Владимирской Наталья, которая работает, у нее знакомая Корнилова Татьяна Михайловна, много лет работает почтальоном и приносила, раздавала почту.
0: Вот здорово. Вот все-таки профессия почтальона, она, несмотря на то, что мир стал цифровым, она все равно есть, они работают. И люди ждут эти письма, ждут почтальон. Слушайте, как это здорово, так приятно вот для сердца, да?
1: Друзья, мне хочется сказать, пишите письма, пишите их от руки.
0: И нам пишите, друзья, присылайте свои признания на номер мессенджера МАКС 8-928-401-2020 с пометкой большими буквами «Любовь». Самые искренние признания прозвучат в эфире. А автор лучшего получит сертификат на проживание 3 дня и 2 ночи в городе-отеле «Бархатные сезоны».
1: Спонсор город-отель «Бархатные сезоны» — это первая линия Черного моря на федеральной территории Сирии. Высшая категория пляжа и отдыха для всей семьи. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха. Это футбольные поля, конференц-залы, аквазона, детские спортивные площадки, столовые, магазины, кафе, центр здоровья, салоны красоты и спа.
0: При бронировании на сайте города-отеля промокод «Семья» дает скидку 15% на проживание в семейном и спортивном кварталах до 31 октября. Так что, друзья, пишите нам, пишите это признание со словом «большим любовь». И мы обязательно это все зачитаем в эфире. Ну что, пойдем гостю встречать нашу. А к нам-то кто придет? А к нам придет любимица всех радиослушателей радиостанции «Казак-ФМ». Этот голосистый голос уже много лет звучит в эфире. Друзья, ведущая программы «Варенички». «Варенички по письмам». Сейчас все догадались, кто к нам придет. А придет к нам наша любимая Виктория Никитюк. Так
1: пойдем встречать.
0: Пойдем встречать.
2: Алло, село! Море лето с «Казак-ФМ». Частушка для казака от Александра Лахтионова из Краснодара.
3: Это ж надо так случиться на восьмом десятке лет, чтобы в радио влюбиться, будто женщин в марине.
2: Реклама на «Казак-ФМ».
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
7: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
8: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
10: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной

0: встретили мы нашу очаровательную гостью, усадили, микрофон поправили, наушники выдали, и вот он, этот громкий смех, друзья, который всем знаком без исключения, кто постоянно с нами на одной волне, радио Казак FM, радиоведущая, ведущая программ «Варенички», «Варенички по письмам», наша любимая Виктория Никитюк. Вик, доброе утро тебе.
1: Доброе утро, сваха.
2: Доброе утро. Вик, ну скажи, пожалуйста, письма сама пишешь? От руки имеется в виду? Или же так? Ну, в общем, расскажи.
1: Сейчас записку домашним, что нужно сделать и где что стоит.
2: Это называется письмо.
1: Сейчас, да, только это такие.
0: Это, знаешь, наверное, как современным голосом слово сказать, смс написала, да, только на листке бумаги.
1: На листочке, да. Но я хочу сказать, слушателям отвечаю, конечно, но это уже не то письмо, которое от руки.
2: А дети, муж пользуются, пишут открытки? Ну, мало ли, может быть, в твоей семье есть такое?
1: Да, дочечка у меня такая, она рукодельница, она старается сама, она, во-первых, это же сейчас искусство, они рисуют, как будто бы печатные открытки, и она пишет. Муж нет, муж на словах поскромнее.
0: А что для тебя все-таки, когда мужчина говорит или когда мужчина пишет, тебе читать приятнее, или когда он тебе вот говорит от души, что он тебя любит?
1: Я никогда не забуду, однажды на телевидении я работала, и мне сделали поздравление на день рождения. Я своей коллеге Галине Алексеевне говорю, скажите, пожалуйста, ну вы такое красивое стихотворение подобрали. Она говорит, нет, это роман. Я говорю, нет, не может быть. И она достала его почерк. Это было так трогательно.
0: Написал...
1: Он нашел стихотворение такое красивое, и свои, я знаю его почерк. Ну, на минуточку. Да, это было очень приятно. Это был сюрприз.
0: Двойной даже.
1: Я думала, что сделала коллега это, а на самом деле это сделал муж. Это было приятно очень.
2: Вик, варенички по вашим письмам, программа.

0: очень многие мои коллеги удивляются, что почему ты не перепечатываешь. Ты посмотри, какие... Во-первых, я 15 лет читаю почерки, и слава богу, дай бог здоровья моим радиослушателям. И я хочу сказать, что когда ты держишь вот это энергетическое письмо, я чувствую все. Мне говорят, как вам удается так его зачитать, что мне кажется, что я... Одна женщина написала, я мужу пишу, Виктория, и я уже слышу, как вы его читаете. И у меня уже слезы на глазах. Я слышу, как вы будете мои строчки читать.
1: То есть они под тебя, получается, уже пишут письма. То есть они его пишут твоим голосом. Мне кажется, они просто пишут твоим голосом уже, когда они пишут, они понимают, как ты прочтешь.
0: Вы знаете, некоторые в письмах бывают в скобках, Виктория, это не для эфира, но чтобы вы понимали, там, или болеет, или так служил хорошо, или так вот трепетно к маме, к родственникам, к жене относятся. И поэтому и это все чувствуется. И хочется так передать. И я не то, что там, знаете, как выпрыгивают из штанишек. Нет. Хочется духовно так передать это письмо, чтобы тот, кто будет его слушать, а часто чужие, говорят, мы слушаем, и у меня дрожь по коже, я плачу, смеюсь. И так хочется работать.
1: Вот смотри, как ты чувствуешь энергетику человека очень. Через письмо, через его почерк.
2: А еще же нужно и передать, да, вот эта энергетика и письмо.
1: Это очень здорово. Мы продолжим беседу с Викторией Никитюк буквально через рекламно-музыкальную паузу. Так что, друзья, оставайтесь с нами.
0: И поэтому пишите от руки.

Здорово, дневали, браты казаки и жители славной Кубани! Я Евгений Шевченко, руководитель ансамбля казачьей песни «Традиция» станицы Натухаевская. Рад встрече с вами на волне

0: уж больно, друзья, весело у нас тут в эфире. Я вообще тут в Малине нахожусь. У меня две потрясающие соведущие сегодня. И Александра Вольская, Андрей Зиттер.
1: Доброе утро.
0: Интригу сделать, друзья. А у нас в гостях, ну, неподражаемая, самая лучшая, обожаемая всеми радиослушателями.
1: Так, не красните
0: наша
1: меня.
0: Наша любимая Виктория Никитюк, друзья.
1: Спасибо.
0: Продолжим нашу беседу. Вот хочется на сообщение одно ответить.
1: Да,
0: и ты нам,
1: Вика,
0: помоги, пожалуйста.
1: Ты нам помоги. А если нас слышит Андрей, так вот, что у нас...
0: Что пишет Андрей?
1: Да. Он пишет, а вы правда читаете письма? Ну, мы, то есть, когда утром нам приходят сообщения, всякие поздравления.
2: Нет, придумываю.
1: А вы правда читаете письма или сами себе сочиняете? Тогда прочтите это письмо, которое, ну, якобы прислал нам Андрей. Но, Андрей, мы его приоткрыли.
0: Мы прочитаем его обязательно, да.
1: Мы его приоткрыли, да. Но какое-то оно слишком там...
0: Мы прочитаем ваши сообщения. Просто хотим вам сказать, что мы ничего не сочиняем. Мы глаголим истину, да. То, что присылаете нам вы.
2: У нас пришел на работу к нам технический директор. И он как-то... Володя однажды мне говорит: слушай, я выходные слушал письма. Варенички по письмам. Вы что, придумываете все это? Я говорю, в смысле? Несу ему бачку, которую принесли мне только с почты. А эта штука, наверное, 38-40. И он говорит: ты что, серьезно? Дай мне подержать. Я говорю: вот, как ты думаешь, да зачем нам нужна эта программа, если мы не адресно? Конечно, и все сейчас, кто писал в эту программу письма, привет вам, мои любимые зайчики.
1: Ну, я думаю, что они сейчас видят.
0: А знаете, еще очень здорово, что очень радует и меня, вот я когда только пришел на радиостанцию работать, я первое, что обратил внимание, вот у нас открытки стояли огромным количеством, которые наши радиослушатели
2: подбирают,
0: поздравительные.
2: Красивые, подписывают. Да. И каждому ведущему. Но я, наверное, избалована больше всех в этом смысле. И радиостанции, и директору. Это очень приятно. Да, очень внимательные наши радиослушатели.
0: Я вот сегодня уже говорил, пожалуй, наверное, одна радиостанция, которая хранит письма. Нам пишут, во-первых, от руки.
2: Да, достояние.
0: Это такое прям...
1: Да, Вика, Светлана написала сообщение, со всеми здоровается, и мы вам, Светлана, доброе утро, все вместе говорим, и она очень рада видеть вас в студии, всех нас, и пишет: Виктория, подскажите, пожалуйста, после ваших эфиров дружите ли с семьями с кем-то? Вообще, вот за столько лет работы, наверное, я так предполагаю.
2: Ну, во-первых, у нас бывают выезды. Выезды вот такие вот, когда мы видео делаем, репортажи, и мы знакомы. Мы были у Резников на Золотой
1: Ездите
2: свадьбе.
1: Ездите ли в гости еще,
2: мы
1: Света
2: были у Меньшениных. Конечно, мы бываем. И, ну, так, чтобы сказать, со всеми не подружишь. Ну, приглашают и в гости. Вот сейчас у меня в Дивномурске получилась пара в Свахе. Им постоянно, Татьяна, мне говорят с Евгением: приезжайте, отдохните. В Анапе у меня есть радиослушатели, которые говорят: там койка места есть.
1: А я представляю, да, Виктория? Представляешь, где вы увидели Вику или услышали ее где-нибудь, она вот на Черноморском побережье, неважно, в Краснодарском крае, я сразу к себе зову.
0: А ты им письменно отвечаешь на приглашение, они тебя приглашают, а ты письмом отправляешь, и через месяц только они получают.
2: Нет, я говорю в эфире: спасибо большое за приглашение, очень приятно, да?
1: Да, я как рукой.
0: У нас... 46 секунд, давай.
1: Да, я хочу. Андрей же нам написал, что ответил. Он нам верит, он нам ответил.
2: Андрей,
1: да.
2: Привет вам огромный. Я расскажу вам про одно письмо. Значит, я его запомнила на всю жизнь. Открываю
0: если
2: письмо,
0: успеем, 34 секунды.
2: И весь листочек исписан с одной и с другой стороны. Что такое казак Эхвем? Эхвем, Эхвем, Эхвем, Эхвем. Ответьте мне, что такое казак Эхвем?
0: Ну, я думаю, что сейчас в видеотрансляции мы ответим, что такое казак Эхвем. Оставайтесь с нами. В социальных сетях во ВКонтакте. Послушаем рекламу, музыку.

0: Начинаем наше утро, конечно. Начинаем наше. Оно уже идет, он совсем.
1: Да уже и как идет.
0: Я заболтался среди красивых девушек, которые сейчас в нашей студии. У нас в гостях ведущая радиостанции Казак ФМ. В гостях утреннего шоу, я бы сказал, так вот, да, такой в гостях на радиостанции.
1: Ассоциируюсь с вечером у всего коллектива.
0: Твой дом, родной, друзья, Виктория Никитюк, ведущая программы «Варенчики», «Варенчики по письмам». Сваха, ох, аплодисменты тебе отдельно. Всех слушателей наших.
1: И Виктория, Вика сегодня такая радостная, что она утром пришла, да?
2: И весь коллектив, ой, у меня такое впечатление, что
1: вечер. А как коллектив рад-то, да?
0: Они домой засобирались сразу, да? Вечер настал. Мы говорим про письма, потому что, вот ты знаешь, почему и хотелось с тобой пообщаться, потому что у тебя программа «Варенчики по письмам», ты непосредственно получаешь эти письма, тебе пишут пачками. Вы не представляете, друзья, вот кто к нам присоединился сейчас, да, у нас радиостанция огромная, стоят два стеллажа, которые заполнены письмами, и это вот благодаря Виктории, что она каждое письмо знает, каждую строчку, каждый характер. А
1: да,
0: если...
1: Да, да, давай. Вот. А, Вик, представь, что мы нашли твое личное письмо вот там в коробках, ну, бывает, да, написанное много лет назад. Кому бы оно было адресовано и что бы там было написано?
2: Я никак не могу найти письмо, которое я написала дочке, и надо было в 17 лет его прочитать. Я его написала, я помню. Нужно было до полугода ребенка написать это письмо. Уже полгода за ним понаблюдал, и пишешь письмо ему, 17-летнему, и на 17-летие, на день рождения нужно его прочитать. Я не могу его найти. Я его спрятала. Я хочу это письмо найти в следующем году, в этот праздник, день письма. Я хочу рассказать. Потому что я знаю, что, ну, как говорят, обрыдаешься, просто оплачешься, когда о ребенку твоему. Вот ты появилась у нас на свет, и вот я написала это письмо, не могу его найти. Я знаю, какой конверт, что незабудки на этом конверте, в какую книжку я засунула, в какой свой ежедневник.
0: Вот у тебя задача очень приятная, пройти этот квест и найти это письмо и почитать его. А если бы ты писала, мы очень о будущем что-то так, о прошлом заговорили. Если бы ты написала письмо себе, вот той девчонке, вот что бы ты в нем написала, какие бы строки там были такими главными?
2: Не скажу, но расплачу сейчас. Многое бы сделала.
1: Это уже будут слезы радости.
2: Ребят, я бы многое сделала по-другому. Ну, так.
0: Ах, и слезы на глазах.
2: Так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок. Очень много бы по-другому. Я бы сказала себе, вот никогда вот так, и никогда вот так, и это не надо.
1: Ну, а то она и жизнь, да, у нас, что вот как проживем.
2: Ну, дочери, я сейчас говорю, что, ну, вот если бы вернуть, мы часто об этом говорим, и 17-летняя моя красотка, она понимает меня.
1: А мне кажется, знаете, что сейчас, это, Вик, ты рассказываешь, а я вспомнила, и многие сейчас это делают, и хорошо, что это модно, в плане, знаете, ежедневники, когда... Ой, ежедневники, поправьте меня.
2: Дневники,
1: ой, да, и мы же сейчас достаю. Их пишем, они же популярны сейчас, пишем дневники наши.
2: Ой, я писала
1: день.
2: Долго, а тут как-то в какой-то год начала перечитывать. Угу. И поняла, что... кое-что не хочу вспоминать. Я перестала писать дневники.
0: Вик, хочется поблагодарить тебя, что пришла к нам в гости.
1: Очень приятно.
2: Прям растрогали.
0: Утреннее шоу «Алло, село», я повторяю еще.
2: А тут
0: бессовестные ведущие.
2: Приходи на утро плакать.
0: Мы очень рады, что ты пришла. Что пожелаешь нашим радиослушателям?
2: Я хочу, чтобы они были здоровы, счастливы, мирного неба над головой. Хорошей недельки вам. И хочу, чтобы вы писали мне от руки. Все-таки я вас прошу об этом, потому что вы откровенничаете, я переживаю с вами и плачу над вашими письмами и хохочу иногда. Знаешь, что вы знаете, что это беззлостно.
0: Вик, спасибо тебе огромное, что провела это утро вместе с нами, встретила этот понедельник. Друзья, мы говорим вам огромное спасибо, Александра Вольская и Андрей Зиттер.
1: А мы уже услышимся завтра, вторник.
2: А со мной в 12.
3: Алло, село!
4: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акции в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубани. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.
3: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Желаем вам хорошего настроения. Пойте вместе с нами.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут экономить на всем, кроме праздников. Только наши соседи могут не выбрасывать использованную одноразовую посуду, а моют ее и убирают в шкаф со словами «А вдруг пригодится?». И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Доктор, представляете, я не сплю уже которую неделю. Мне каждую ночь снится один и тот же кошмар. Снится, что моя свекровь идет ко мне с крокодилом на поводке. Вы представьте эту зверюгу, вот эти вот маленькие злые глазки, вот этот звериный оскал, вот эти вот зубища огромные. Представили? Да. Страшно? Да. Вот. А я вам еще крокодила не описала.
1: Шутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, у меня теща очень любит внука воспитывать своего. Ну, вернулись они как-то с прогулки, а он слегка простужен и раскашлялся. Ну, она ему и говорит:
2: Андрюша, ты когда кашляешь, нужно прикрывать рот ладошкой.
1: А он ей на это отвечает:
2: ты, бабуль, не бойся, у меня зубы не вылетят, как у тебя в прошлый раз.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Это наши соседи. В свободное от работы время могут подрабатывать дальнобойщиками. Только наши соседи месяцами не отдают взятые буквально на 2 часа инструмент, чтобы был еще один повод увидеться и поговорить. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: а?
0: А тебе мошенники звонили?
1: Конечно, звонили. Говорят, пап, скинь денег на карту. Я сразу трубку бросил. Причем с номера сына звонили и даже его голосом говорили. Вот наглый. Ты представляешь, теперь с этого номера трубку вообще не беру.
0: Да, тупой ты, Петрович.
1: Че это?
0: Да ничего.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Как все сверкает и громыхает.
3: Да, дочь, это молния. Если засечь время между вспышкой, ты ее видишь, и громом, ты его слышишь чуть позже, можно определить, на каком расстоянии от нас ударила молния.
0: А что это вообще такое, молния?
3: Молния — это гигантский электрический разряд. Он возникает в атмосфере и проявляется вспышкой света и громом.
0: А почему сначала сверкает, а потом громыхает?
3: Потому что скорость света быстрее скорости звука в 900 тысяч раз. Сначала мы видим вспышку, а только потом слышим звук. А если одновременно, значит молния совсем рядом.
0: Пап, а потрогать ее можно?
3: Не стоит. Удар молнии очень опасен для человека. Лучше во время грозы куда-нибудь спрятаться. В автомобиль, например. А вот под дерево прятаться не нужно. Молния как раз любит попадать в высокие одиночные объекты.
0: А как молния появляется?
3: Представь себе огромное облако, которое состоит из капелек воды и кристалликов льда. Такое облако называют кучево-дождевым. Под воздействием воздушных потоков капли воды и кристаллики льда трутся друг от друга и образуют электрические разряды. Когда электрический потенциал накапливается, разряд стремительно вырывается из облака на землю.
0: И получается дыдыщ?
3: Именно. Вспышка молнии — это частички воздуха, которые под действием разряда сильно разогреваются и ярко светятся. А гром — это ударная волна, которая образуется из-за того, что разогретый воздух движется с огромной скоростью.
0: Вот, а ты, папочка, удивляешься, чего я такая шумная? Это я просто быстро, как гром и молния.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Идут два соседа по станице, а навстречу им красивая такая девушка. Поравнявшись с ними, она улыбается, и тут один другому говорит: «О, видал, Мишань? А, это она мне улыбнулась. А кому же еще? Я, когда тебя в первый раз увидел, вообще неделю ржал».

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Доброго дня. Хорошей недели желает вам радиостанция Казак-ФМ. В студии Виктория Никитюк. Это Варенички. Плюс 7-928-401-2020. Звоните и пишите в Макс. Плюс 7-928-401-2020. Яркий, солнечный, жаркий и душноватый день сегодня в Краснодаре. Но ничто не может испортить нам хорошего настроения и летнего, прежде всего, настроения. Сегодня Международный день головоломки. Полезная занятие. А в народном календаре 12 апостолов. Красивый праздник, ученики Иисуса Христа. Я хочу вам сказать, что главное в этот день по русским обычаям не ссориться и не грубить ни в коем случае. Не бахвалиться, успех может пропасть. Не быть в одиночестве. И нельзя сегодня отказывать в помощи. А кроме того, отказываться от приглашения в гости. Не получится. Не уворачивайтесь от такого приглашения. Обязательно сходите в гости, если вас сегодня пригласят. Рада Юлии Александровне из Краснодара. Добрый день.
1: Добрый день, казачок. Добрый день всем радиослушателям. Хочу поздравить с прекрасной датой, 45-летием, Татьяну Морозович, город Краснодар. Это удивительная, красивая девушка с золотыми ручками, которая делает эксклюзивные подарки, подделки, с душой, с теплотой и с любовью. Танечка, спасибо тебе огромное. Это очень ценно и благородно. Твои подарки трогают всегда до глубины души. И хочу тебе пожелать, пусть твоя жизнь будет наполнена теплом, светом, добротой и нежностью, смехом и радостью. Желаю тебе чувствовать себя любимой, желанной, ценной и незаменимой. Желаю здоровья, благополучия, успехов во всех твоих начинаниях. Пусть все мечты твои всегда сбываются. Ты лучшая. И к моему поздравлению присоединяется, Танечка, твоя подружка, одногруппница Кобзарь Елена с семьей. Твоя соседка замечательная, тетя Валя, и твоя родная тетя Ира. И, пожалуйста, для нашей именинницы музыкальный подарок.
0: Юлия Александровна, Татьяна, думаю, вы не будете против, если мы вместе с вами подарим эту песню и всем тем, кто родился сегодня, 13 июля. С днем рождения!

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В детский лагерь «Морская волна» Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, горничные. А также в сельскохозяйственную организацию требуются водители грузового транспорта МАЗ, трактористы, машинист экскаватора. Информация по телефону 8 918 270 2908.
2: Если по ценам все не то, на «Автоспот» со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот» 0+.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Городской УП гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

0: Варенички на Казак ФМ.
1: Продолжаются варенички на Казак ФМ. Плюс 7-928-401-2020. Звоните и пишите в Макс. А я напомню, что на Казак ФМ проходит конкурс «Признайся в любви». Пришлите признание своей второй половинки в Макс по номеру 8-928-401-2020 с пометкой «Любовь». Самые искренние признания прозвучат в эфире, а автор лучшего получит сертификат на проживание 2 ночи, 3 дня в город-отеле «Бархатные сезоны». Друзья, спонсор город-отель «Бархатные сезоны» – это первая линия Черного моря на федеральной территории «Сириус». Высшая категория пляжа и отдых для всей семьи. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха: и футбольные поля, и конференц-залы, и аквазоны, и детские спортивные площадки, столовые, магазины, кафе, центр здоровья, салоны красоты и спа. При бронировании на сайте города-отеля промокод «Семья» дает скидку 15% на проживание в семейном и спортивном кварталах до 31 октября. «Бархатные сезоны» – там, где счастлива ваша семья. Признавайтесь в любви каждый день. Конкурс продлится до 22 июля. Мы читаем ваши признания. Нам это очень приятно, что вы участвуете. И одно лучше другого. Особенно поражают мужчины. Друзья, Надежда Ивановна из Краснодара с нами. Здравствуйте. Надежда? Здравствуйте, да.
2: Добрый день, Викторич. Что-то пропадает.
1: Нет, все, слышим, говорите, вот здесь.
2: Я хочу поздравить своих внуков с днем свадьбы. Таран Полечку и зятя Валеру. Сегодня у них бумажная свадьба. 2 года, как они ценили свои сердца. Любимые мои, хорошие мои. Всего самого доброго. Идите долго-долго, рука об руку. Все, о чем мечтаете, непременно сбудется. Любите и будьте любимы. Золотые мои, я вас очень-очень люблю. Бабушка Надя.
1: Да, Полина и Валера, для вас от Надежды Ивановны, от бабушки Нади, «Колыбельная любви». Такая красивая песня. Песня настолько красивейшая, что редкая программа «Варенички» по вашим письмам проходит без нее. Слушаем Николая Ревуху, а вам, Полина и Валера, кричим горько, радуемся вашему счастью, но помните, вся жизнь впереди. Уверены, рука об руку, сердце к сердцу и взгляд в одну сторону.

0: пожалуй, напомню вам еще раз наш телефон, наш Макс, +7 928 401 2020. Кроме того, вы можете писать ваше сообщение на вареник@казак.фм. Милости просим, варенички понедельничные. Первый выпуск в неделю, и Анжела из Еленовского с нами. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я хочу приветствовать Светлана Сакура, желать крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, и чтобы она сама себе желает.
0: А да, с удовольствием. Ну, что-то вы делаете, такие паузы. Руслан Агоев, песня «Из журавли». Светлана, для тебя продолжит этот эфир. А вот дедушку поздравляют с 88-летием. Он поклонник вашего радио, любимый Карбаба. Это дедушка на татарском. Белялов Мунир. От внучки и правнуков из Сочи огромный привет. И поздравляем тебя с днем рождения. Желаем долгих лет жизни. И чтобы всегда, когда приезжаем, играл в прятки с правнуками. Написали правнуки для дедушки. Поздравляем. Поздравляем нашу любимую мамочку, бабушку Курепину Любовь Михайловну с юбилеем. Пусть 60 всего лишь цифра, не замечай ее, живи. И каждый день встречай с улыбкой, ведь столько счастья впереди. Хочу с вашей помощью поздравить моего мужа Александра и кума Алексея с наступающим днем рыбака. Ну вот. Желаем крепкого здоровья и ни хвоста, ни чешуи. Привет летит из Свердловской области, город Лесной. На связи очень любим радио «Казак ФМ». Удачи вам и процветания. Свердловская область, вам огромный привет.

0: Варенички на Казак ФМ.
1: Продолжая варенички, внимательно читаю ваши сообщения. Здравствуй, Кубань. Вчера наша страна отмечала День рыбака. В хуторе Лосево живет наш рыбацкий старейшина Кичатый Александр Денисович. Вот кто провел с удочкой на речке рекордное время. И возраст солидный – 88. Но не дрожат руки, если клюнет рыбка. Пап, жди внука и поедете. Тряхнешь стариной, поймаете золотую рыбку. И мы в это верим. Елена, Владивосток, привет, приветствуем. Хорошей вам недельки, отличного настроения, погоды хорошей. Кстати, пишите, как погода. Сегодня отмечает свой день рождения Никитина Елена Леонидовна. С днем рождения, прекрасная и удивительная. Желаю, чтобы ваша жизнь была наполнена яркими красками, теплом и любовью. Пусть каждый день начинается с улыбки, а вокруг всегда будут любимые люди. Здоровья, счастья, благополучия. Мы вас любим, наша дорогая Елена Леонидовна. С уважением, Марина и Вика Труш. Добрый день, Владивосток. Ох, молодцы, девчонки. Привет, привет, это Натаныч, Наталья. Так, приветствую всех, поздравляю свою племяшку с днем рождения. Ей сегодня 21. Моя любимая Сашенька, поздравляю. Желаю, чтобы твоя жизнь была наполнена блестящими идеями, легкими победами и искренней любовью. Пусть каждый день приносит море радости, вдохновения. Рядом всегда будут люди, которые готовы разделить с тобой любые приключения. Твоя тетушка Натуся. Друзья, Ирина из Изобильного Ставрополя с нами. Я приветствую вас. Добрый день.
2: Добрый день, Казак ФМ. Я вас очень уважаю. Хочу поздравить своего мужа с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 38 лет. Мы очень его любим. Дети, я его обожаю.
1: Ирина, ну как зовут-то?
2: И заказать песню «Там, где клен шумит».
1: Ирин, как зовут вашего любимого?
2: Алексей,
1: от Ирины для вас, от всей вашей семьи. Клен, синяя птица продолжает программу. А мы вас от всего сердца поздравляем.

0: лето с Казак ФМ. Вареники! Вареники! На Казак ФМ.
1: Татьяна Бочарова из станицы Воронежская рассказывает, что вчера был праздник, День почты. Я хочу поздравить моих девчонок, с которыми мы проработали много лет вместе. Наташа Архипова, Рая Нестеренко, Оксана Васильева, принимайте поздравления. Желаю здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех желаний. От души поздравляем и вас, Татьяна, и подружек, коллег ваших. Уверена, что давно-давно знаете друг друга. Это уже больше, чем дружба. Ирина, спасибо за ответное спасибо. Хотелось бы поздравить мою любимую дочь, Барминскую Ирину, с днем рождения. Желаю здоровья, женского счастья, любви. Пусть хорошие люди всегда встречаются на пути мирного неба над головой. Галина из Новороссийска. Еще сообщение. Поздравьте любимого мужа, папу, дедушку Свистунова Анатолия Алексеевича из села Александровка с днем рождения. Поздравляем, Анатолий Алексеевич. Крепкого здоровья, долгих лет жизни. Пусть в твоей жизни будут только светлые полосы. Мы тебя очень любим, ценим. Жена, дети и внуки. Поздравления для Натальи от дочки Лизы и папы Валеры. С днем рождения, мамочка! Очень любим тебя! И еще раз с днем рождения. Поздравляем нашу любимую мамочку, бабушку Галину Дергаусову с юбилеем. Крепкого здоровья, моря счастья, оптимизма во всем тебе, наша дорогая. Будь счастлива. Друзья, ну что, Максим Лидов, поздравляю с праздником. Линия телефонная свободна. Звоните. +7 928 401 2020. Это радио Казак ФМ. Мы желаем вам солнечного настроения.

0: тысячи спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: На Казак-ФМ.
2: К вашим сообщениям они прилетают либо с сайта казак.фм, либо на вареник@казак.фм, или на наш WhatsApp +7 928 401 2020. У вас выбор есть. Сегодня у нас особенный день, читаю я сообщение. День рождения нашего любимого папы и дедули Петра Федоровича Золотухина. Папа – это не просто глава семьи, это наш герой, который всегда поддерживает, защищает и вдохновляет нас. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья. Пусть каждый его день будет наполнен радостью, успехами и приятными сюрпризами. Пусть все его мечты сбываются, жизнь дарит только положительные эмоции и яркие моменты. С днем рождения, наш дорогой папулечка и дедулечка! Пусть этот год принесет тебе еще больше достижений и радостных событий. С наилучшими пожеланиями, твои дети и внучка. Да, Кирюша. Так, Кирочка, хочу поздравить свою мамочку Лену с днем рождения. 28 лет назад... с днем рождения 28 лет назад прекрасной дочери. Это пишет Мария Литвиненко. Мамочка, пусть у тебя будет все хорошо. Твоя дочка Мария. Так, Людмила, от души поздравляем с днем рождения жительницу станицы Новокорсунская Григорьевич Зою Федоровну. Здоровья крепкого желаем, счастья, успехов, удачи, любви родных и близких. С большим уважением, Людмила Андреевна Поклад, сестра Рая с семьей, дети, внуки, родственники, жители улицы Урожайная. Ириша пишет: добрый день, любимое радио, варенички, поздравляем с днем рыбака, нашего заядлого рыбака Титенко Николая Васильевича. Желаем, чтобы твои удочки всегда приносили богатый улов. Желаем, чтобы рыбка клевала на крючок без устали, а погода всегда была благоприятной для удачной рыбалочки. Пусть в твоей жизни будет больше таких же ярких и позитивных дней, как твои рыбалки. Здоровья тебе, удачи и всегда отличного настроения. Продолжай наслаждаться своим любимым делом, и пусть оно приносит только радость и удовлетворение. С уважением и теплом, все родные, многочисленные друзья, кумовья из Среднего Чилбаса. Людмила из поселка Веселый Каневского района. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хочу с днем рыбака поздравить своего внучка. Князева Дмитрия Викторовича из станицы Чилбаской. И я хочу ему пожелать здоровья и хорошей рыбалки. И чтобы у него рыбы столько ловилось, сколько у него прибамбасов в легковом прицепе на эту рыбалочку. Вот. И сейчас он на рыбалке находится. Ну, я надеюсь, услышит бабушку. Ну, и побольше рыбки пускай налавливает и бабушке завозит.
2: Да, хорошего улова, рыбаки. Как вас от души поздравляют сегодня в эфире с прошедшим накануне праздником. А вот еще папу Алексея с таким великим... Да. Хочу поздравить с днем рождения. Ну, великий праздник для вашей семьи. Передать очень люблю и поздравляю от сына Дениса.

0: качай. Вареночки. На Казак ФМ.
1: Вера Николаевна Березовская из Новодеревянковской от всей души поздравляет супруга Николая Павловича. Зятечков, родных и знакомых, пусть каждая рыбка исполняет желание. Мира, добра, счастья и здоровья. Какое хорошее пожелание. Прям каждая рыбка и желание. Замечательно. Так, казачок, наш любимый, поздравьте, пожалуйста, Халявина Николая Михайловича с Днем Рыбака. Николай Михайлович, вас поздравляем. Он морской рыбак, радует нас ставридкой. Хотим пожелать здоровья, хорошего улова и быть всегда на плаву. Новороссийск, Елена и Галина. Алексей поздравляет Алексея из Изобильного, кума своего, с днем рождения и желает всего самого хорошего. С днем рождения тебя, дорогой. У нас есть звонок из Белой Глины. Зинаида Павловна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые ведущие. В 2015 году я поехала к сестре на Орловщину на день рождения. Прихожу, у нее там на весь двор кричит радио. Uh-huh. Говорю, Нина, а это что за радио? Она говорит, так это ж ваше кубанское.
1: Надо же! Вот это да. Так.
2: Да. Я на второй день понеслась в магазин искать приемник. Тогда магазин назывался «Культ товары». Ага, обрадовалась, сразу купила. Включили мне там, продавец настроил. Иду по городу с радио. Оно кричит, а на меня, наверное, точно смотрели прохожие. Наверное, у виска крутили, скажешь, какая-то. Ну да бог с ними, они меня не знают, я их не знаю.
1: Так.
2: Вот. На обратном пути, значит, поезд 53-й Санкт-Петербург-Хадлер. Едем, 5-й вагон. Я решила вечерком включить радио. Пела-то, если повали, одолжила.
1: Так.
2: Стали подходить пассажиры к моему купе. Вагон был подскартный. И уже добротная там толкучка собралась. Вот. Тут запела, по-моему, Катя Шадрина. Приснился сладкий мужичок.
1: Так.
2: Из толпы выходит мужчина, приятный, одетый такой, приличного возраста. А говорит, ну что за женщины пошли? Одна в долг взяла, забыла отдать, а вторая даже не спросила, как его зовут. Это как же ей так было? Представляете, какой хохот поднялся в вагоне. Тут появилась проводница, всех рассадила по своим местам. Вот, все. Ну, все равно смех продолжался в вагоне. И вы знаете, каково было мое удивление, я когда утром встала, а приемника не оказалось, а вместо него лежало 1000 рублей.
1: А, вот так, да? Очень хороший, да, приемник, волна, главное, хорошая. Зинаида, да, Павловна, да, кому спасибо за вашу историю о казаке?
2: Вы знаете, я хочу, где этот пассажир, может быть, он отзовется. Да позвоните, пожалуйста, на Казак-ФМ, вместе похохочем.
1: Ну, понятно. Вот такой был приемник, самое главное, волшебная волна. Зинаида Павловна, приятная история, она сказала мне. Я хочу рассказать в эфире, как я познакомилась с казачком. Я сказала, ну, конечно, расскажете. Для вас, Зинаида Павловна, и для нас эта песня.
0: Участники акции «Знай наших» ансамбль «Млада», город Краснодар.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Друзья, завершать программу будем уже звонком из Ейска. С нами Анна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем.
2: Я была именинница 11 числа. Мне было много гостей, много подарков, поздравлений. Ну, я хотела бы песенку Королева.
1: На крыльях счастья, Анна. Ну, хорошо прошел день рождения, все понятно. Осталось только поздравить вас по радио от коллектива радиостанции Казак-ФМ, от всех наших радиослушателей, пожелать вам счастья и исполнения всех желаний. С вами была ваша Виктория Никитюк. Желаю вам всего самого доброго. Вечером в 20 часов вареники с Алексеем Орловым. До свидания.

0: Девочки, ну так трудно показать себя с лучшей стороны, когда у тебя одна сторона лучше другой.
1: Шутки, прибаутки.
2: Когда

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Сиртаки. Греческий танец. Он появился у народа благодаря фильму «Грек Зорба» в 1900

0: 1964 году. Однако в его основе греческий народный танец воинов Хасапика. А сертаки – название придуманное, но именно оно у нас сегодня ассоциируется с народом Греции. Зорбу в фильме играл Энтони Куин, американский актер мексиканского происхождения. Он должен был исполнять быстрый греческий народный танец «У моря», но не мог этого сделать, потому что сломал ногу. Куин придумал новый танец. Музыку для него написал греческий композитор Микис Теодоракис. Сертаки переводится как «касание». Музыка звучит, танцоры кладут руки друг другу на плечи, начинают выполнять плавные шаги, полуприседания, резкие выпады и прыжки. Все синхронно, все быстрее и быстрее. Танец захватывает и околдовывает. Он символизирует единство и дружбу. Звучит сертаки, поет душа греческого народа.
1: Море лето. Сказать.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дорогая, ты прекрасна, как вот эти вот цветы.
2: Да ладно. А я думала, что я прекрасна, как вон то колечко с бриллиантом.
1: Нет, дорогая, ты прекрасна, как вот эти вот цветы.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Родной аул только на чужбине оценишь. Так говорят наши соседи лакцы. Родина этого небольшого народа – горный Дагестан. Лакцев никогда не было особенно много. Во время последней переписи их насчитали всего-то 140 тысяч человек. В прежние времена каждый лакский аул занимался своим ремеслом. Были аулы лудильщиков, медников, кузнецов, ювелиров, часовых мастеров и сапожников. Жили не богато, но дружно. И часто, чтобы заработать средства на содержание своих семей, лакцам приходилось путешествовать по дальним городам и странам. Лакские мастера встречались почти во всех городах России. Многие из них добрались до Европы и даже Японии и США. Уже много лет из уст в уста передается национальная легенда о том, как один лакский ювелир смог стать министром финансов у эфиопского Нигуса, а его сын командовал войсками Эфиопии и стал национальным героем. В Краснодарском крае живут 915 лакцев. И, как и у себя на родине, на Кубани, они продолжают чтить традиции предков и воспитывать детей согласно обычаям своего древнего народа. Одна из таких традиций – шумный весенний праздник Навруз. В 2009 году ЮНЕСКО включила Навруз в список нематериального культурного наследия человечества. Он оказался там в одном ряду с грузинским многоголосным пением, арабской соколиной охотой, японским театром кабуки и еще семью десятками элементов нематериальной культуры со всего света. К празднованию Навруза лакцы готовятся заранее. Накануне готовят сладкие пироги и барта, а к вечеру следующего дня мясной суп и тинак с растертыми пшеничными зернами. Зерна перемалывает старшая в доме женщина на ручных каменных жерновах, которым может быть лет 100 или 200. В это время мужчины собираются в центре села, чтобы разбудить весну. Начинается самая шумная часть праздника. Мужчины начинают будить весну выстрелами самодельных фейерверков. Чтобы быть точно уверенным, что весна проснулась и идет, сигнал такого своеобразного будильника повторяют 10 раз. Свой ритуал есть и у детей. Ближе к вечеру, прихватив праздничный пирог барту, они идут колядовать. Подростки, в свою очередь, стаскивают дрова для большого общего костра. С началом сумерек, когда в небе появляются первые звезды, у огня собираются и старшее, и младшее поколение. Лакцы играют на народных инструментах, танцуют. Мужчины состязаются в силе и ловкости. Девушки угощают всех собравшихся сладостями. Это веселье продолжается до тех пор, пока не догорит пламя. Только тогда лакцы расходятся по домам, чтобы зажечь еще один костер у себя во дворе. Говорят, есть свет от пламени. Никто не подумает, что дом пустует. Добрый

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут понять, какая ягода съедобная, а какая ядовитая, только на вкус. Это наши соседи привозят нам кабачки с дачи не потому, что мы их просили, а потому, что мы их соседи. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты чем снег на участке чистишь? Лопатой или снегоуборочной машиной?
1: Я, Русланчик, пошел дальше. Чищу сыном. Рекомендую. Качественно и, главное, незатратно, понимаешь?
0: Вот молодец.
2: Два соседа на Казак FM.
3: Два соседа на Казак FM.
4: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак FM». Всем хорошего настроения.

0: Девочки, если у меня мужчина просит номер телефона, я всегда даю бабушкин. А у нас в семье по женской линии все красавицы. А она еще и поболтать любит.
1: Шутки.

0: А ви бачили, що це?
1: Что означает слово «лихвик» на кубанской балачке? Мы поинтересовались у прохожих.
0: Ты бачь, як оно!
2: Какой-нибудь человек, который работает в поле.
3: Наверное, так называют человека, который что-то скрывает.
4: Ну, наверное, это с каким-то сказочным персонажем может быть связано с «не буди лихо, пока оно тихо».
3: Лихвик – это мужчина, мастер на все руки.
5: Название «стерки». Ну, для что чего-то художественного ассоциация у меня почему-то такая.
6: Лихвик – это значит «думаю, что лихой человек».
7: Лихвик очень похоже на что-то такое маленькое. Может быть, это у фартука вот эти вот полоски, завязки тканевые, с помощью которых сзади завязывали фартук. Может быть, это и есть лихвик.
1: Так называемый лихвик или лифик распространился на Кубани в конце 19-го, начале 20 века. Так казачки называли бюстгальтер. Он шился из простой ткани, например, из ситца, сатина, а для холодного времени года – из теплой байковой ткани. Лихвик надевался на голое тело с исподней юбкой и был достаточно широким. Носили лифики в основном под хорошую одежку. Для повседневного времени их берегли. А це так.
0: Море, лето. Сказака ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Идет мужичок по улице. По улице, причем незнакомого города. Ну, и навстречу ему такой пенсионер в развалочку, значит, направляется. Ну, он к нему подходит и говорит: мужчина, скажите, пожалуйста, а если я вот туда вот пойду, там автовокзал будет? На что пенсионер ему и отвечает: молодой человек, знаете, что я вам скажу? Автовокзал там будет, даже если вы туда не пойдете.
0: Для соседа. Отсюда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Девочки, представляете? Я вчера сижу на работе. Ну, вкалываю, понимаете? Ну, мой, естественно, дома. На мой вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит, делаю твою работу. Я обрадовалась. Думала, ужин готовит, полы моет. Прихожу, а он конфеты жрет.
1: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, Степан, здорово, здорово. Здорово, Никол, как дела твои? Хорошо, а что ты делаешь тут? Да вот готовлю, знаешь, это, заливную рыбу.
2: Ух ты! А ты что, умеешь заливную рыбу готовить?
1: А я тебя умоляю, что ее готовить? Кусочек воблы, глоточек пива, вот и залилась рыба.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Добрые соседи. Домашняя корочка дороже чужого каравая. Так говорят наши мудрые соседи-вепсы. Меньше века назад их было почти 30 тысяч, а сегодня осталось всего 6. Причем только каждый второй знает свой родной вепский язык. Не так давно ЮНЕСКО включила его в атлас исчезающих языков мира. В Краснодарском крае живут всего 15 вепсов, и если они ваши соседи, то не спросив, вы никогда об этом не узнаете. Такие они спокойные и скромные люди. Испокон веку вепсы жили в гармонии со всем живым, поэтому главным их культом была природа. К лесу, рекам и полям они относились бережно, с любовью и уважением. И несмотря на то, что еще в X веке вепсы приняли православие, но до сих пор многие из них верят в существование духов. Когда-то у вепсов были свои священные деревья и рощи, причем крестившись, в тех же рощах они стали строить храмы. Особенное отношение у вепсов было к ели, ольхе и можжевельнику. Если дерево можжевельника росло на возвышенности у деревни, то в праздник Пасхи его украшали ленточками, а украшенные веночки можжевельника под дом приносили на могилы предков. Кроме того, ветки можжевельника клали в доме над дверью, под подушку новобрачным и в колыбель к новорожденному. Считали, что они защищают от злых духов. Ель же, чтобы уберечь семью от бед, высаживали рядом с домом. Трепетное отношение у вепсов было и к огню. Считалось, что пламя и дым могут очистить и исцелить человека. А потому в огонь нельзя было плевать, топтать его ногами и бросать в него мусор. Верили вепсы и в домашних духов. В каждом доме по вепскому поверью жил хозяин избы – пертинежант. Домовой считался покровителем семьи, и он был главным в обрядах новоселья. У домового просили разрешения на переезд и уговаривали перейти вместе с людьми на новое место жительства. Было еще много других духов – дух хлева или дух бани. И всех их вепсы уважали и старались задобрить щедрыми подношениями. Например, вкусной и сытной кашей.
1: Добрые соседи. Казахстан.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи, когда громко слушают музыку, включают любимые песни соседей, чтобы они сильно не расстраивались. Это наши соседи знают пароль вашего Wi-Fi, но забывают день вашего рождения. Хотя это одно и то же число.
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты чё такой грустный?
1: Ай, да у меня на работе этот начальник работать заставляет.
0: Так ты ж сам на себя работаешь.
1: Ну да, вот самого себя заставлять и приходится. Грустно, понимаешь, Русланчик?
0: Тяжко тебе.
1: А то.

0: Муж поехал на рыбалку. Сначала сказал на день. Вернулся через три. Рыбу, правда, не привез. А вот рыбку его я нашла.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, папа, больно, и я опять ударилась.
3: Нина, давай-ка побыстрее приложим холод, чтобы у тебя не появился синяк.
0: Почему синяк? Сейчас здесь какой-то красняк.
3: Ну-ка покажи. Дочь, здесь пока просто покраснение, но если ничего не делать, завтра появится синяк. Так в народе называют место ушиба, которое потемнело. А по-научному это называется гематома. Когда ты ударилась, некоторые кровеносные сосуды повредились. В этот момент кровь скапливается под кожей и образуется синяк. И вот чтобы он не появился, нужно как можно быстрее приложить лед или что-нибудь еще из морозилки.
0: Почему?
3: Что-то очень холодное прикладывают, чтобы уменьшить отек. Видишь, это место уже слегка припухло. Также лед сжимает сосуды и уменьшает боль. Но лучше его завернуть в тонкое полотенце, чтобы было не очень холодно. Сейчас тебе станет легче.
0: Стало. А когда посинеет?
3: Возможно, завтра. Но будем надеяться, что наше лечение холодом помогло и обойдется без синяка.
0: А если не обойдется?
3: Тогда мы будем его лечить. Мазать специальной мазью, чтобы ускорить заживление. Но вообще небольшие синяки проходят сами. Правда, прежде чем исчезнуть, они могут поменять цвет на зеленый, желтый, серый или фиолетовый. Но со временем иммунитет очистит место ушиба, и синяк пропадет. Где-то через неделю.
0: Даже не знаю, чего мне хочется больше. Чтобы не было его или чтобы был разноцветненький?
2: Папа знает.
4: Море лето. Сказать.

0: взрослая.
1: На Казак ФМ анекдот от Трегубыча.
2: Представьте себе маленький хуторок, маленькая избенка на отшибе, и к дому подбегает мужик и орет: «Пахом! Эй, Пахом, выходи! Тут на твою тещу собаки напали!» А Пахом выходит такой на крылечко и медленно, так спокойненько выходит и говорит: «Знаете что? Сами напали, пускай сами и отбиваются!»

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи почти никогда не следят за детьми через приложение родительского контроля, но за курьером и таксистом наблюдают почти каждую минуту. Это у наших соседей самый крепкий и самый глубокий сон бывает только на работе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: а?
0: А что за метла и ступа вчера возле твоей двери стояли? У дочери в школе театральная постановка какая-то?
1: Не, Русланчик, это я вчера тещу домой провожал. Говорю, выходите, мама, я вам тариф «Комфорт Плюс» заказал. Летите домой!

И опять капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что не бывает ненужных в хозяйстве вещей. Бывает маленькая дача. Это наши соседи, садясь в поезд, успевают съесть курочку, картошечку и бутерброды еще до его отправления. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты не знаешь, у кого можно говорящего попугая купить?
1: Петрович, тебе попугай зачем?
0: Научу его фразе «вам кому». Всегда хотел, чтобы у меня личный консьерж был.

0: Девочки, я вообще считаю, что «Одноклассники» – это страшный сайт. Представляете, зарегистрировалась?
1: И началось.
0: Теперь ко мне в друзья просятся натяжные потолки, пластиковые окна, шторы, шкафы, купе.
1: Не помню, чтобы в школе со мной такие учились.
2: Шутки, прибаутки, Казак ФМ.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, откуда берется ветер?
3: А ты знаешь, что такое ветер?
0: Ну, это когда сильно воздух дует. А кто его дует и откуда? Непонятно.
3: Ветер — это движение воздуха. Тут ты абсолютно права, дочь. Но его никто не дует. Он движется сам.
0: Ой, а как он так может? Сам?
3: Помнишь, мы разжигали с тобой костер для шашлыков? Куда шел от него дым?
0: Вверх, в небо!
3: Правильно. Это происходило потому, что воздух над костром нагревается, а горячий воздух легче холодного и стремится вверх. В этом и есть причина ветров на Земле — в разнице температуры воздушных масс. В районе экватора Земля получает больше солнечного света, чем на полюсах. Соответственно, воздух там нагревается сильнее, и он поднимается вверх. А на его место приходит более холодный воздух с полюсов. Это и создает воздушные течения вокруг нашей планеты. Эти течения и есть ветры.
0: А зачем вообще нужен этот ветер?
3: Ветер, увы, не спрашивает, нужен он нам или нет. Человек никак не может повлиять на него. И иногда сильный ветер может быть очень опасным. Обрывать провода, ломать деревья, срывать крыши с домов. Но люди научились использовать ветер с пользой. Например, получать электричество с помощью ветряных станций.
0: Ой, папа, я знаю. У бабушки вентилятор дует и электричество вырабатывает, да?
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Поздней ночью два кума воруют картошку с колхозного поля. Один другого спрашивает: «Слышь, куме, а что ты со своей картошкой делать будешь, а?»
2: «Ну, я отвезу своей жинке-красавице. Она меня за это вкусно накормит, нальет горилочки, растопит баньку, ну и потом. Сам понимаешь. А ты что сделаешь?»
1: «Ты знаешь, кума, я тебе честно скажу, я хотел на рынке продать, но теперь, похоже, тоже твоей жинке отвезу».
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Эх, Люба, братцы.
2: 98,2 FM в

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.
3: Мы рады дарить вам свои песни!

0: слушаем 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом».

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа —

0: Вятская национальная гармонь. Место ее происхождения – город Вятка. Имя мастера – Федор Столбов. Каким образом в конце 19 века его гармонь попала к адыгам, история умалчивает. Но очень она полюбилась местным музыкантам. И поехали они в Вятку к мастеру просить сделать инструмент под них. Хотелось, чтобы гармоника была полегче, ведь адыгские музыканты играют по 3-4 часа подряд. Играют стоя. Разве в этих условиях выдержишь тяжелый инструмент? И если на тальянках было 12 клавиш, то музыкантам хотелось иметь все 16. В этом случае мелодия звучала полнее и ярче. Регистры адыгам были не нужны, но регистровые кнопочки нравились. Они украшали инструмент. Так зародился тип адыгской национальной гармоники, которую в народе стали называть «пшене». Дело Федора продолжали его сыновья. Инструменты посылались и по почте, и с посыльными. Но чаще адыги приезжали в Вятку. Расстояние не страшило. Ради пшене хоть на край света. Сейчас играть на гармонии обучают в музыкальных школах и училищах. Но еще несколько десятилетий назад пшене осваивали самостоятельно. Перенимали опыт у старших, воспроизводили мелодии, заучивая на слух. Сегодня без этого инструмента невозможно представить праздники в Адыгее. Пшене — это радость и веселье, танцы и свадьбы. Это душа адыгского народа.
1: Море лето с Казак ФМ.

0: 101.5 FM в Майкопі. Уключай!
1: Казак-ФМ!
2: Здорово, дневали, браты казаки и жители славной Кубани! Я Евгений Шевченко, руководитель ансамбля казачьей песни «Традиция» станицы Натухаевская. Рад встрече с вами на волне радио «Казак-ФМ».
3: Как?

сказал командир. 30 метров и только, всего ничего, лишь короткий рывок. Потом в медсамбате, очнувшись на койке, я вспомнить хотел все, да так и не смог. Мой прадед погиб в 45-м за Польшу, вернулся седым из Афгана отец. Мне было всего 19, не больше, когда я вдохнул полной грудью свинец.

домой. Ненароком живые, забытая память прошедшей войны.

0: Вечерняя программа «По заявкам» приветствует вас, друзья. Меня зовут Алексей Орлов. Этот час проведем в одной компании. Ну и, собственно, с этой минуты можно набирать наши цифры прямого эфира 8-928-401-2020. Напомню, что к этим же цифрам подключен наш МАКС для ваших сообщений. Пишите, не забывайте подписываться и указывать, кого и с чем вы хотите поприветствовать этим вечером. Ну и первый звонок у нас уже раздался из станицы Ольгинской. Ольга Алексеевна, здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, Казак ФМ, здравствуйте, Алексей. Хочу передать всем своим подопечным со станицы Ольгинской. В отпуске отдыхаю. Как говорится, да, лето, солнце, лейка, огород.
0: Все стабильно, все стабильно.
1: Да, своим близким, родным, мужу, Александру, деткам, всем привет. Лето — это прекрасное время.
0: Ой, спасибо. Соглашусь с вами. Да, спасибо, Ольга Алексеевна. Вам хорошего вечера. Ну, как бы там ни было, хорошего отпуска. Отдыхать нужно, конечно же. И просто переключиться, и отдохнуть, и провести время с родными и близкими, которого всегда так не хватает. Ну, а для всех, в общем-то, отпускников Ольга Алексеевна попросила эту песню. Давайте о лете. Юр Шатунов, в общем-то, и открывает нашу программу «По заявкам».

0: Казак FM.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Сезон скидок в Мюнхене уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Создай образ своей мечты прямо сейчас.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Вечернее время. Время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
8: Мареночки! На Казак-ФМ.
9: На связи у нас Крымский район, село Мерчанское. Михаил, здравствуйте, добрый вечер.
10: Добрый вечер, уважаемый. Добрый вечер, вся редакция Казак-ФМ. Спасибо, что вы есть.
9: Слушаем вас, кому привет?
10: Привет я хочу передать Краснодару, всем моим друзьям, товарищам, Новороссийску, Крымскому всему району. В Крымском районе Павлу Николаевичу, в Новороссийске Виталию Владимировичу, Евгению Васильевичу, в Краснодаре Виталию Сергеевичу. Спасибо, что он меня сегодня выслушал. Надеюсь, все получится. Вот, немножко не ожидал, но тем не менее. Всем-всем-всем самым дорогим, близким, приятного вечернего, теплого, удачного понедельника. О, летнего.
9: Вот это хорошо. Да, и вам тоже хорошего вечера. Всем также привет и от радиостанции Казак-ФМ. Друзья, помимо Макса, 8-928-401-2020, у нас есть еще электронная почта для ваших приветов и поздравлений. Удобней, пожалуйста, пишите. Она очень легкая. вареник@казак.фм. Ну и при помощи нашего официального сайта также можно отправить свое сообщение в программу по заявкам. Казак.фм, конечно же. По этому адресу мы находимся в интернете. На главной странице есть форма для отправки вашего сообщения. Что-нибудь такое красивое, про любовь попросил Михаил. Обязательно послушаем. Она так называется, песня, в смысле, «Любовь, ты светлая». Любимое радио «Казак-ФМ», передайте пламенный привет из Ростовской области. Поселок Зимовники, Мадине и Нике от Феди. С удовольствием отправляем.

0: Казак-ФМ.
1: Ну и посмотрим ваши сообщения, друзья. Напомню, наш Макс 8-928-401-2020. Главное, пожалуйста, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. Снова несколько из них без адресатов исправлять. Благо, в Максе это можно сделать. Здравствуйте, Алексей. Слушаю вас в Армавире. Меня зовут Андрей. Хочу поздравить своего отца Василия Николаевича Кривцова с днем рождения. Пап, желаем тебе крепкого здоровья и сил на новые свершения. Любим от всей семьи. Собственно, Андрей подписался под этим сообщением. Геленджик на связи. Добрый вечер, Казак ФМ. Сегодня юбилей моего лучшего друга Александра Кирова. 55 лет. Желаю ему бодрости, духа, новых увлечений, чтобы рядом всегда были верные товарищи. И подписался Николай под этим сообщением. Любимые мои, добрался я до вас на море в поселке Тюменском. И со мной и я между двух очаровательных женщин. Люблю вас, спасибо. Это Владимир из Раменского, Вологде. Привет. Ну, Владимир, радуемся вместе с вами. Хорошо, что добрались, хорошо, что проводите время. Самое главное, хорошо, что вы настроены на волну. Казак ФМ, уж с нами точно скучать не придется. Добрый вечер. Сегодня мой отец Иван Семенович Остапченко из Выслабинска отмечает свой 78-й день рождения. Ветеран труда, человек, который построил дом, посадил сад, воспитал сыновей. Желаем ему здоровья и чтобы еще много лет мы всегда собирались за общим столом. Жена Екатерина Николаевна, сыновья Михаил и Андрей подписались. Иван Семенович, поздравляем вас также от коллектива нашей радиостанции. И приветствуем всех, кто настроен на нашу волну. Хорошего вечера, чем бы вы ни занимались. Есть желание, присоединяйтесь, передавайте приветы. Ну или просто наслаждайтесь замечательными песнями, которые звучат в нашем эфире.

0: Казак-ФМ.
1: Мы продолжаем, друзья, это «Вечерние варенички», вечерняя программа по заявкам, и следующий звонок у нас раздался из Крыма, Симферополь на связи. Светлана Николаевна, здравствуйте вам, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Кому ваш привет?
2: Мне привет. Привет мне и мне, я хочу себя поздравить.
1: Так.
2: И хочу поздравить с Днем рыбака, у меня муж рыбак, ему удачи, он очень любитель, и внучок очень любит рыбку ловить. Поэтому и с Днем рыбака, и с моим прошедшим днем рождения. Я и вас поздравляю всех, что вы такие умные, хорошие и
1: спасибо.
2: Добрые люди.
1: Спасибо.
2: Спасибо
1: большое за комплименты. Да, как Светлана Николаевна за эфиром мне рассказала, просыпаюсь и ложусь спать с приемником, настроенным на волну Казак-ФМ. Спасибо большое, нам очень приятно. Полуострову большой привет, друзья, мы с вами. В качестве музыкального привета Светлана Николаевна попросила песню «Дарите женщинам цветы», она обязательно появится. Давайте еще раз коротко напомню наши координаты. 8-928-401-2020. Это и номер телефона, и к этим же цифрам.

Кучу наш Макс, вареник собака казак.фм, электронная почта для сообщений, и казак.фм, наш сайт. С его помощью тоже можно отправить свой привет или поздравление в программу по заявкам. Светлана Николаевна, не с прошедшим днем рождения, а с наступившим. Мы вас еще раз поздравляем и от коллектива нашей радиостанции.

0: шуточки на Казак FM.
1: А, друзья, мы продолжаем. Есть время еще и дозвониться, и отправить свое сообщение. И прямо сейчас у нас звонок из Павловска. Татьяна Григорьевна, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Лешенька. Я хочу сегодня просто послушать хорошую песенку и передать приветики всем, кто меня поздравил с днем рождения. Людмиле Петровне, Тамаре Палане, Нине Афанасьевне, Верочке, Сереже, Виталию. В общем, всем тем, тем от меня, и моим родственникам, знакомым, и послушаем хорошую песенку новую. Спасибо, Лешенька.
1: Да, новинка это вам спасибо, что, что вы иногда вот так вот даже и ведущих сориентируете, скажете, а вот мы услышали, а я там услышала такую-то песню. Ну, мы уже об этом говорили, у нас Татьяна Григорьевна следит за новинками и всегда старается вот эти новинки презентовать вместе с нами в эфире программ по заявкам. Спасибо большое. Да, это новинка, правильно. Я вот просто еще руки до нее не дошли. «Раздели со мною лето». Она называется Анна Семенович и Алексей Петрухин. Решили спеть дуэтом. Можно сказать, что такой летний хит. И с удовольствием сейчас послушаю вместе с вами. Есть у меня еще сообщения, друзья, несколько из них зачитаю. Привет из Туапсе. Меня зовут Виктория. Поздравляю свою маму, Любовь Николаевну Молчанову, с юбилеем. 55 лет. Она наше семейное солнышко. Мамочка, желаем тебе здоровья, спокойствия, чтобы твой каждый день был наполнен улыбками, хорошим настроением. Мы тебя очень любим. Любовь Николаевна, поздравляем вас также и от коллектива Казак FM. Здравствуйте. Я поздравляю свою подругу Ольгу с открытием собственного дела. Она давно об этом мечтала. Успеха, процветания и только радости от того, чем ты занимаешься. Светлана, город Кореновск. Желаем также удачи вам, Оля. И пусть все получается. Пусть ваше дело приносит вам удовольствие, конечно же, в первую очередь. Ну, а теперь музыкальный привет.

0: Дюймовочки на Казак ФМ.
1: Ну, а следующий звонок у нас раздался из станицы Некрасовской. Степан, здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Кому
2: добрый.
1: Ваши приветы?
2: Всем землякам, которые находятся сегодня на территории Краснодарского края. Угу. Всем, кто меня слышит, скажите в эфире, кто...
1: Алло, алло.
2: Пожалуйста. Всех, желательно, всех правильных моих земляков. Угу. Вы понимаете, сегодня... СВО всех правильных, которые пошли за Россию, за Путина. Всем привет. И, пожалуйста, песни про Донбасс, если нету про Донбасс.
1: А есть хорошая песня из Луганска на Донецк, она называется «Александр Дадали». Связь иногда шалил. Я расскажу, что Степан находится сейчас, проживает в Краснодарском крае, из Донецкой республики. И вот всем землякам, которые также находятся на территории Краснодарского края, этот привет прозвучал.

0: завтра в 9:15 в утреннем шоу «Алло, село» поговорим о том, как сахарный диабет влияет на наше зрение. Гость в студии – врач-офтальмолог Куанова Дана Аскеровна.
1: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальность. Специальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
2: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
3: Мы продолжаем. Друзья, следующий звонок у нас раздался из поселка Новомихайловский, Туапсинский район на связи. Надежда, здравствуйте, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Алексей, добрый вечер.
3: Слушаем вас.
4: Всем вас здоровья, всей вашей команде, всей
3: бригаде.
4: Очень зла, а? Привет, я хочу передать за ленточку. Слишком много у меня там знакомых, разных, близких. Молодые ребята, пусть у них все будет хорошо. А песни у окна я хочу сказать, что мы их ждем и дождемся.
3: Обязательно. Да, обязательно дождемся. Спасибо, благодарю вас и с удовольствием хочу присоединиться всем, кто в данный момент за Леночкой. Большой теплый привет от радиостанции «Казак-ФМ», от всего нашего коллектива, от всех ваших земляков, от всей нашей страны, друзья-ангелы-хранители, скорейшего возвращения. Ирина Аллегрова в нашем эфире.

0: шуточки на Казак FM.
1: Ну и напомню еще раз наши цифры прямого эфира 8-928-401-2020. Можно набрать и дозвониться еще в прямой эфир. Я думаю, еще один звонок успею принять. Ну, по крайней мере, надеюсь. В МАКС также можно написать. Цифры те же 8-928-401-2020. Главное, не забывайте подписываться. Юлия Александровна, Краснодар у нас на связи. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, слушатели. Хочу передать большой вечерний привет Капустян Валентины Ивановны, город Краснодар. Пожелать ей хорошего вечера, крепкого здоровья, сил, радости, удачи. Она очень замечательный, прекрасный человек, который заслуживает счастья, радости в этой жизни. И пусть Господь Бог вас всегда хранит, Валентина Ивановна. И музыкальный подарок.
1: Да, вы знаете, уж тоже хочется поприветствовать вас от коллектива Казак FM и возьму на себя все-таки такую ответственность. Ну, Юлия Александровна попросила что-нибудь такое про деревню. Красивая, родное, теплая, родная деревня, так называется песня. Вот мне она лично тоже очень нравится, и я уверен, что и вы оцените. В исполнении Кубанского казачьего хора. С удовольствием и для вас.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Ох, друзья, есть у меня буквально полторы минутки дочитать ваше сообщение. Как всегда, в финал полетели ваши послания. Ну, давайте попробуем все зачитать. Здравствуйте, дорогой Алексей, Казак-ФМ. Передаю огромный-преогромный привет Станице Брюховецкой. Особый привет моей тете Зое Бежиташвили, тете Тане, дяде Сереже Кравченко, а также тете Анжеле Тимошек из Краснодара. А вообще, тоже хочу передать огромный-преогромный привет своим коллегам-фельдшерам Краснодарского края, кто сейчас на смене. Ребята, пусть на работе пациенты будут благодарными, начальству понимающим, зарплата побольше, а выходных столько, чтобы успевали отдохнуть и на шашлыки выбраться. Пусть дома всегда ждут тепло, уют, вкусный борщ и вареники. А в дороге и на смене будут добрые люди, хорошее настроение. Всех крепко обнимаю. Это у нас от Максима сообщение. Максим, ну, коротенько ваше сообщение прочитал. Добрый вечер. Поздравляю Веру Петровну с днем почтового работника. Она много лет возглавляла свое почтовое отделение в Черноморском. Все трудности ей знакомы. Поздравляю всех ныне работающих сотрудников Почты России. Без почтовых отделений, почтальонов мы не обойдемся еще долгое время. Люди пишут и пишут письма на бумаге, открытках, а деловая переписка еще очень-очень актуальна. Поздравляю всех почтовиков от Татьяны Анатольевны. Это сообщение. Поздравляю с днем рождения Мищенко Алексея, Мищенко Владимира, с 19-летием и станицы Владимирской. Здоровья, счастья, успехов, благополучия, исполнения всех желаний. С наступающим днем рождения Ивана Мищенко. Теща и бабушка Нина подписалась под сообщением. Ну, поздравляем также и от Казак ФМ. Татьяна Григорьевна, спасибо за песню от Виталия из Абинска. Да, песня классная. Добрый вечер, Алексей. Сегодня хочется отправить привет в поселок Псибай моим сестрам Наташеньке Перкуновой, Галочке Агеевой, моей подружке Юлии Дубко. Пусть прозвучит песня «Всех люблю» от Инны из Краснодара. Да, песня обязательно финальная прозвучит, тоже хорошая. Так, Алексей, добрый вечер, хорошей, доброй вам недели, меньше огорчений, больше радости вам и вашей семье. Ну, спасибо большое, да, спасибо за такие добрые слова и в мой адрес. Здоровья, любви, Божьей благости и всем-всем-всем привет от Валентины Степановны из Геогинской. Благодарю. Так, всем привет, кто на волне самой народной радиостанции Казак-ФМ. Всем хорошего вечера, спасибо большое, Оксаночка, и вам тоже большой привет. Ну, вроде бы все, да, все дочитал. Вот как раз этой песни. Давайте завершим нашу вечернюю программу по заявкам. Меня зовут Алексей Орлов. Завтра днем обязательно услышимся. Хорошего вечера. Оставайтесь на нашей волне. И спасибо за компанию. Пока.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Сказка «Жадные медвежата». По ту сторону высоких гор, за шелковым лугом, стоял нехоженный, невиданный густой лес. И в самой его чаще жила старая медведица. У нее было два сына, два медвежонка. Когда медвежата выросли, они решили, что пойдут по свету искать счастье. Подошли они к матери и, как положено, распрощались с ней. Обняла старая медведица сыновей и наказала им никогда не расставаться друг с другом. Обещали медвежата исполнить наказ матери и тронулись в путь-дорогу. Шли они, шли, и день шли, и другой шли. Наконец, все припасы у них кончились. Медвежата проголодались. Понурые брели они рядышком.
2: «Эх, братик, да чего же мне есть хочется?»
3: «Ага, и мне хочется очень!»
1: Так они все шли, дошли, и вдруг нашли большую круглую головку сыра. Хотели было поделить ее поровну, да не сумели. Жадность одолела медвежа. Каждый боялся, что другому достанется больше.
2: Дай!
1: Спорили они, рычали, и вдруг, откуда ни возьмись, подошла к ним лиса.
4: «О чем вы спорите, медвежата?»
1: — кратчево спросила она. Медвежата рассказали ей о своей беде.
4: «Какая же это беда? Давайте я вам поделю сыр поровну. Мне что младший, что старший, все одно».
3: «Вот хорошо-то, дели!»
1: Лиса взяла сыр и разломила его на две части. Но расколола головку так, что один кусок, это даже на глаз было видно, был больше другого. Медвежата закричали.
3: «Этот больше!»
2: «Да, этот больше!»
4: «Тише, тише, подождите! Это беда, не беда! Сейчас я все улажу!»
1: Она откусила добрый кусок от большей части и проглотила его. Теперь большим стал меньший кусок.
3: «И так неровно!»
2: «Да, неровно, неровно!»
1: Забеспокоились медвежата.
4: «Ну, полно! Я сама знаю свое дело!»
1: Сказала лиса. И она откусила кусок от большей части. Теперь больше кусок стал меньшим.
3: «Так, так тоже неровно!»
4: «Да будет вам! Еще самая малость! И будет поровну!»
1: Лиса продолжала делить сыр. А медвежата только черными носами водили туда-сюда, туда-сюда, от большего куска к меньшему, от меньшего к большему. Пока лиса не наелась досыта, она все делила и делила. Но вот куски сравнялись, а медвежатам почти и сыра не осталось. Два крохотных кусочка.
4: «Ну что ж, хоть и помалу, зато поровну. Приятного вам аппетита, медвежата!»
1: И, помахав хвостом, она убежала. Так-то вот что бывает с теми, кто жадничает. Тут и сказки конец. Спокойной ночи, мальчики и девочки!

когда душа поет. Казак FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

море лето. С Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, мне нужно срочно знать, есть ли у меня шанс, что я...

0: плохой компании бываете или там, материтесь. Нет, что вы. Тогда нахрена вам жить еще 40 лет, я вас умоляю.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Моей жизни спешит паровоз.

Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц

Дорогие радиослушатели Казак FM, с вами Миро. Хочу пожелать вам хорошего настроения, море позитива. И для вас моя авторская песня «Казаченька».

сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Дни пролетят и года —

0: Ну не плачь. Ну здорово, что ли, Вась?
1: Эх, Люба, братцы. 98,2 FM.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.